0: もういい。あ？ Listen, мои братани драня и я Слетел шай, беру водолия Феерия, эйфория Мои очи светят ночи средна зоря Listen, мои братани драня и я Слетел шай, беру водолия Феерия, эйфория Мои очи светят ночи средна зоря
1: Heaviness, boldness, body and soul Вся яскрава, падай любовь Mindfulness, дышу в собе пролог